0: Девушка созрела. Девушка созрела. Девушка созрела. Девушка.
1: Не радиоэфир.